0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: окрасилась в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Синди Лопер с детства мечтала о большой сцене и в итоге стала одной из самых ярких поп-звезд 80-х. Ее сравнивали с Мадонной, и в начале большой поп-гонки многие ставили именно на нее. Синди ворвалась в музыку с яркими волосами, неповторимым голосом и чувством абсолютной свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Синди Лопер и узнать, как девочка из Нью-Йорка стала мировой звездой, почему ее песни превратились в гимны целого поколения и кто помог ей сделать первые шаги на пути к славе. Слушайте в эфире с 6 по 12 июля. Неделя с Синди Лопер на радио Монте-Карло.
5: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке.

и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям.

0: представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-30-0.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пензенская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, ОГРН 127-924-44-1-16.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
8: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3671.
9: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС «Работы». Проект на репарации на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
12: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорди.ру.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню. Писто.
1: Писто – одно из самых популярных овощных блюд в Испании, особенно летом и осенью. Несмотря на то, что имя его созвучно с названием знаменитого итальянского соуса песто, испанская кулинарная гордость не имеет с ним ничего общего. Намного больше по составу ингредиентов и способу приготовления писто похоже на французский рататуй. Готовится это блюдо из томатов, лука, баклажанов или кабачков, зеленого и красного перца и оливкового масла. Появилось оно несколько веков назад в области под названием Ла-Манча, на родине легендарного героя Сервантеса Дон Кихота. И нередко из-за происхождения этого блюда в меню кафе и ресторанов оно фигурирует под именем «писто манчего», а не просто «писто». Блюдо это многофункциональное. Подаваться оно может как в холодном, так и в горячем виде, самостоятельно или в качестве гарнира к мясу или рыбе. Кроме того, нередко писто становится начинкой для знаменитых испанских пирожков «эмпанадос». Самые же популярные дополнения к этому блюду – обычный хлеб и яичница. Именно в таком виде писто чаще всего подают на стол на его родине в Испании.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь.

0: Обратитесь к специалисту.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
7: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Летняя веранда на «Радио Монте-Карло».

становится частью интерьера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу Хай-Life под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru
5: 9 дней ДВК-фест. Тату, айсбергер, Дима Мастер.

0: Включение для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года. Ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б. ОГРН 137-838-405-6+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в три месяца вы можете менять

0: категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Велкие поповицы, даже код.

0: Рассел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
7: Умный ритейл. ОГРН 117.

0: 78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Синди Логан на радио Монте-Карло. True Colors. Громкий успех пришел к Синди Лопер уже с первым альбомом She's So Unusual. Последующим пластинкам было сложно соперничать с таким дебютом, и второй альбом певицы True Colors, вышедший в 1986 году, не стал таким же коммерческим триумфом. Однако именно он подарил Синди несколько заметных хитов. Заглавная песня True Colors две недели возглавляла американский хит-парад и со временем стала гимном равноправия. Синди Лопер, True Colors.

0: Like a rainbow.
1: Реклама.
2: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
3: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
2: А кукушка откуда знает?
3: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
4: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
5: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
4: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Сета-мания от Maison Delos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
8: 14, 22 и 28 июля. Романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ.
9: В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.
10: 11 июля. Внуково кантри-клуб. Первый турнир по падалу радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Country Club. Внуково Country Club – первый поселок с собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Прайд от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж с уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «СЗ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Проведите летние выходные в Лотте-отеле «Москва» в формате «Все включено». Роскошный номер в отеле 5 звезд, подарки от премиального косметического бренда, летняя терраса с шезлонгами для идеального загара, 5 гастрономических курсов ежедневно, безлимитное мороженое, бассейн, спа и барбекю-вечеринки под открытым небом. Незабываемое лето в самом сердце столицы.
9: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте tairai.ru.
11: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы,

0: Мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Жан-Поль Бельмондо.
1: Легенда французского кино Жан-Поль Бельмондо родился в творческой семье, хотя и далекой от театра и кино. Его мать была художницей, а отец – скульптором. В детстве Жан-Поль часто позировал отцу, который лепил с него ангелочков. Их, кстати, до сих пор можно встретить на фонтанах в Париже. Бельмондо рос в атмосфере парижской богемы. Правда, перед тем, как открыть в себе актерский талант, он пробовал добиться успеха в профессиональном боксе. Его недолгая карьера состояла из 23 боев, из которых Жан-Поль победил в 15. Впрочем, знаменитый боксерский нос актера не был результатом встречи на ринге. Нос Бельмондо сломали в школьной драке. Неизвестно, как развивалась бы спортивная карьера будущей звезды, но тяга к подмосткам все же победила. Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Отмечая явный талант молодого человека, преподаватели, впрочем, были едины во мнении, что внешность вряд ли позволит ему стать успешным актером, и играть ему доведется максимум каких-нибудь негодяев. Впоследствии, кстати, в попытках разгадать феномен Бельмондо, критики не раз сравнивали его с Аленом Делоном. Оба блистали в одно время, и оба играли романтических героев. Только если Делона всегда описывали словами «писаный красавец», то внешность Бельмондо вполне подходила под формулу о том, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Поклонниц при этом у Бельмондо было никак не меньше, чем у Делона. А в списке его любовных побед одни красавицы. Модели и актрисы, например, Урсула Андрес, с которой Бельмондо прожил 8 лет. В кино Жан-Поль Бельмондо впервые

0: снялся в 24 года. А уже в 26 стал звездой, сыграв таки негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Всего за свою карьеру актер снялся более чем в 80 фильмах. И в большинстве, а по молодости он часто играл в боевиках, все трюки выполнял сам. Все-таки юношеское увлечение спортом не прошло даром. Правда, лет в 50 Бельмондо отказался от экшен-ролей, заявив, что не желает становиться летающим дедушкой французского кино. Хотя, наверное, ему это и не грозило. Когда-то режиссер Жан-Пьер Мельвиль назвал Жан-Поля Бельмондо самым большим открытием французского кинематографа после Жерара Филиппа. И его слава, вероятно, не угаснет еще долго.
1: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
4: Новая выставка в центре Изотов, дом 21, в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа.
5: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Opus от девелопера Pioneer. Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Opus под эксклюзивное звучание Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «ОСЗ Opus». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс Класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Хочу в Китай.
4: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6.6, для 8.8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСРБД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Пой как царица в баре сплетни. Бай Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
11: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха, спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документ.

диеты, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов»

встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: радио Монте-Карло.
1: Большой зал консерватории 10 июля примет концерт оркестра «Новая Россия» под управлением Арифа Дадашева. Вместе с пианистом Константином Хачикяном коллектив исполнит первый фортепианный концерт Чайковского и второй фортепианный концерт Рахманинова. Два сочинения, ставших неотъемлемой частью мировой концертной классики.
0: Афиша.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: 9 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВКфест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
4: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» — три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного — недостаточно. «Водомаз».
7: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Гранд Лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
10: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
11: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани.

0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действие и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: неделя с Синди Лопер на радио Монте-Карло.
1: Hulet in the Rain.
2: Синди Лопер привыкла удивлять не только эпатажным образом и голосом, но и

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?

0: сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.

0: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
1: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
0: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33.
0: Содис.ру.
2: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Пой как царица в баре сплетни. Бай Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
5: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Пляжи мира на радио Монте-Карло. Канкун. Если посмотреть на пляжную зону мексиканского города Канкун с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что она похожа на огромную цифру 7. Это песчаная коса длиной в 25 километров и шириной в 400 метров. В верхней ее части находятся пляжи Лангоста, Караколь, Тортуга и Линда. Они отличаются спокойным морем и пологим и мелким входом в воду, за что эту часть курорта очень любят отдыхающие с детьми. Нижняя же часть пляжной зоны Канкуна омывается открытым морем, отчего вода у берегов неспокойная. Это привлекает серферов или просто любителей резвиться на волнах из молодежи. Зато пляжи Дель Рей, Дельфин и Гавиота малолюдные.

0: Судные представляют собой идеальное место для того, чтобы побыть наедине, слушая море. Независимо от расположения, пляжи Канкуна – главная достопримечательность города. Песок на них невероятно белый, настолько мелкий, что его часто сравнивают с мукой. А Карибское море у берегов курорта отливает всеми оттенками голубого и славится своей прозрачностью.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Летняя веранда. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте концерт.сириус.ру. 6+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальная

0: Предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех.

0: ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
0: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Нос на квартиру в первом ДСК. Что это она?
1: А с первым ДСК не надо копить. Можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
0: А кукушка откуда знает?
1: Сорока на хвосте при...

0: Подробности на сайте «Роза Хутор». Поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
2: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная информация на наш.дом.рф.
3: Сетомания от Maison Delos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, «Тайны московского метро», «Сокровища Красной площади». Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу. Радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Состройщик ООО «ЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: улицы мира на радио Монте-Карло. Набережная.
1: Набережная Цим-Ша-Цуй.
2: Самая знаменитая набережная Гонконга, променад Цим-Ша-Цуй, считается лучшим местом для первого знакомства с Гонконгом. Находится она на южной оконечности полуострова Коулун на берегу бухты Виктория. Своим появлением набережная обязана англичанам, которым отошел Гонконг в 40-х годах 19 века. Для торговли с Китаем и дальнейшего продвижения на континент им понадобился порт, который вырос именно на этом месте. Впрочем, по мере роста города порт отодвигали все дальше от жилых кварталов, и в итоге на сегодняшний день на Цим-Ша-Цуй остались только причалы для паромов Star Ferry и для судов, ходящих между Гонконгом и Макао. Собственно, пешеходная набережная в ее современном виде начала оформляться в 1980-х годах. Главная ее достопримечательность — Китайская аллея звезд, созданная по типу Голливудской аллеи славы. В центре стоит памятник самому популярному гонконгскому артисту Брюсу Ли. Внимание гуляющих по набережной привлекает потрясающий вид на бухту Виктория. Отсюда можно во всех подробностях рассмотреть небоскребы района Централ, расположенные на острове Коулун. А вечером променад превращается в зрительный зал. Начинается шоу «Симфония огней». Оно занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное в мире шоу музыки и света. Его главными действующими лицами становятся как раз те самые небоскребы. Для создания визуальных эффектов используются фонари, лазеры, прожекторы и фейерверки, а музыка усиливается.

0: усиливает впечатление. Бывалые утверждают, что наблюдать эту феерию лучше всего от Гонконгского музея искусств.
1: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте

0: ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: на радио Монте-Карло.
1: 10 и 11 июля в легендарной Ленинке пройдет экскурсия «Путешествие по ночной библиотеке 2». Это редкая возможность увидеть главные читальные залы Российской государственной библиотеки в необычное время после закрытия, когда нет посетителей. Участники экскурсии смогут побывать в Дубовом, Третьем и Профессорском залах.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

безупречный вкус в музыке. I could stay awake just to

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» – три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного – недостаточно. «Водомаз». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УДРН 518-774-601-3670.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rosahooter.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: стиля Синди Лопер на радио Монте-Карло. Change of Heart.
1: Синди Лопер с юности мечтала стать известной певицей. В 17 лет она ушла из дома, несколько лет скиталась, но даже в самые трудные времена не переставала верить, что однажды выйдет на большую сцену. Синди использовала любую возможность, чтобы петь и выступать. В 1978 году она познакомилась с саксофонистом Джоном Тьюри. Вместе они создали группу Blue Angel и записали несколько собственных песен. Пленку музыканты передали продюсеру Стиву Массарски. Композиции его не впечатлили, зато голос Синди он заметил сразу. В конце концов, Массарски стал менеджером Blue Angel и выкупил контракт группы за $5000. Уже тогда Лопер предлагали петь сольно, но, чувствуя долг перед группой, она отказалась. Впрочем, сольная карьера все равно была впереди. И именно она принесла Синди мировую славу.
0: Синди Лопер. Change of Heart.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8

юмором и чувством абсолютной свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Синди Лопер и узнать, как девочка из Нью-Йорка стала мировой звездой, почему ее песни превратились в гимны целого поколения и кто помог ей сделать первые шаги на пути к славе. Слушайте в эфире с 6 по 12 июля. «Неделя с Синди Лопер» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
4: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
3: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
4: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
3: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: 9 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30-0.
6: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6.6. Для 8.8. Автодом предлагает

0: Гайд масла Рольф Профессионал с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха. 18+.
3: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Подкидыш. В начале 19 века Лондон считался сердцем цивилизованного мира, городом науки, торговли и просвещения. Но за фасадом благополучия скрывались строгие нравы, которые ломали человеческие судьбы. Незамужняя женщина, оказавшаяся в положении, почти неизбежно теряла дом, работу и поддержку близких. И нередко единственным выходом для нее оставалось отказаться от ребенка. Брошенных младенцев находили на улицах ежедневно, и это стало настолько привычным явлением, что горожане перестали этому удивляться. Остановить этот конвейер решил старый моряк Томас Корм. Он целых 16 лет добивался разрешения открыть в первый в Великобритании приют для подкидышей – воспитательный дом. Именно этому непридуманному сюжету посвящена картина Эммы Браунлоу «Подкидыш, возвращенный его матери». На полотне изображен трогательный момент встречи матери с подросшей дочерью в стенах лондонской больницы для подкидышей. Женщина вернулась за ребенком, когда ее жизнь стала значительно лучше, чем в тот день, когда ей пришлось оставить малышку. Для самой художницы эта тема была личной. Эмма Браунлоу была дочерью как раз такого подкидыша. Ее отца, Джона Браунлоу, тоже когда-то оставили в приюте, но спустя 8 лет мать вернулась за ним. Повзрослев, Джон связал свою судьбу с воспитательным домом. Сначала работал там секретарем, а затем стал директором. Более того, именно он вдохновил своего друга Чарльза Диккенса на создание романа «Приключения Оливера Твиста». А основанный Томасом Кормом приют стал первой в мире благотворительной организацией. За 215 лет существования он принял почти 30 тысяч детей. Многие из них, как и героиня картины Эммы Браунлоу, нашли дорогу обратно домой.
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Гранд Лобби. Шаляпин. В отеле «Метрополь». Камерное пространство. С видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
4: Выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
5: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу. Радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
6: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорди.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, АПД, проект репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не афета.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда вы в

0: старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-324-4741-16+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Воздушном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rosahooter.ru.
1: Сетомания от Maison de Loos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
2: Пой как царица в баре сплетни by Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
3: 14, 22 и 28 июля романтичная премьера «Лето». Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: «Пять песен о любви»
6: на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти.

0: власти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б. ОГРН 137-8-320-48-605-6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатно.

0: банк от МТС. В режиме Lite бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Афиша на радио Монте-Карло.
1: 11 июля на новой сцене Большого театра покажут балет «Чайка» на музыку Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова. В основе спектакля – пьеса Чехова, переосмысленная языком современного балетного театра. Создатели сохраняют психологию и философию классических героев, перенося их в условное пространство 20 века и выстраивая действия вокруг внутренних конфликтов, творческих поисков и сложных человеческих отношений. Мировая премьера балета состоялась в Большом театре в 2021 году.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хайлайф от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».

0: Реклама.
1: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
2: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
1: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
2: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
3: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
4: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-324-44-1-16+.
5: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 16-784-73-92-30.
6: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше.

0: для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3. Объемом

0: гипермаркетах Домлента.
1: Престижный кубок единственного издания о гольфе в России, журнала «Гольф-клуб», вновь собирает гостей 11 июля. В гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. «Агаларов гольф-клуб» – один из лучших гольф-клубов страны, где спорт становится стилем жизни. Почувствуйте вкус победы и безупречного отдыха.

Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Зотов. До 30 августа. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Роберт Кох.
1: Первооткрыватель самых известных палочек и один из основоположников современной микробиологии и эпидемиологии Роберт Кох родился в 1843 году в микроскопическом немецком городке Краустале. Огромное влияние на малыша оказали его дед и дядя, которые и сами были натуралистами-любителями, и в маленьком Роберте поощряли и развивали интерес к природе. Впрочем, как любой мальчишка, Кох был непоседлив и мечтателен. Он с наслаждением ломал и чинил свои игрушки, а когда чуть подрос, начал грезить дальними странствиями. Мечте стать судовым врачом и проплыть вокруг земного шара, правда, так и не суждено было сбыться. Вместо этого Роберт Кох стал просто врачом. Сначала в психбольнице в Гамбурге, а потом в больнице уездного города Вольштейна. Сельские жители быстро прониклись доверием к молодому доктору, и врачебная практика начала приносить ему ощутимый доход. Однако мысли о путешествиях Коха не покидали. К тому моменту у него была уже и невеста, хорошая, правильная девушка. Только вот желание странствовать она не разделяла. И выйти замуж за Роберта согласилась лишь при одном условии – никаких фрегатов, джунглей и приключений. А чтобы новоиспеченный муж не слишком расстраивался, подарила ему микроскоп. Очень скоро этот прибор стал причиной первых семейных разногласий. Кох, как натура увлекающаяся, практически все свое время проводил не с женой, а с микроскопом. Занятия микробиологией настолько затянули его, что он напрочь потерял интерес и к врачебной практике. Вдохновение для своих исследований Роберт Кох черпал из описаний опытов Луи Пастера, который утверждал, что все болезни вызываются бактериями. Кох организовал на дому примитивную лабораторию и, рискуя заразиться смертельными болезнями, принялся проводить собственные опыты. Проведя ряд экспериментов с сибирской язвой и разгадав ее тайны, исследователь взялся за бич того времени – чахотку. Сначала в своем микроскопе он не видел ничего необычного. Но однажды его осенило – нужно использовать краситель. В тот же день, рассматривая под микроскопом препарат, окрашенный в синий цвет, он отчетливо увидел многочисленные тоненькие палочки. 24 марта 1882 года на заседании Общества врачей в Берлине Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза, который впоследствии назвали «палочкой Коха». Говорят, тогдашний верховный законодатель немецкой медицины профессор Вирхов, не сумев побороть эмоции, вышел из зала, хлопнув дверью. Наверное, впервые ему нечего было сказать. В 1905 году за свои исследования и открытия Роберт Кох был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Что же до жажды путешествий, то всемирно известный исследователь исполнил таки свою мечту. В 47 лет ученый познакомился с 17-летней художницей Хедвигой Фрайберг, развелся с первой женой и женился во второй раз. Вторая супруга с большим удовольствием сопровождала Коха в его многочисленных заграничных поездках.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
5: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.

0: компании «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Кортрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорди.ру.
2: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу «Радио Монте-Карло Падл Кап». Изысканная атмосфера загородного отдыха, спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Прайд от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен.

Окунитесь в атмосферу Pride под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «SZ Life» Савеловская.

0: Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
4: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
3: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
5: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» – три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного – недостаточно. «Водомаз».
8: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Проведите летние выходные в Лотте-отеле «Москва» в формате «Все включено». Роскошный номер в отеле 5 звезд, подарки от премиального косметического бренда, летняя терраса с шезлонгами для идеального загара, 5 гастрономических курсов ежедневно, безлимитное мороженое, бассейн, спа и барбекю-вечеринки под открытым небом. Незабываемое лето в самом сердце столицы.
11: Впервые в «Геликоне» великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в «Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
12: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Радио» на сайте tairai.ru.
13: 14, 22 и 28 июля – романтичная премьера лета. Концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что...

0: Если стабильность стенокардии, перенесенных инфаркт миокарда или ишемическая инсульта, имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.

0: стиля Синди Лопер на радио Монте-Карло. Gonna be you.
1: В середине 80-х Синди Лопер часто сравнивали с Мадонной, и не всегда в пользу последней. Обе ворвались в поп-культуру почти одновременно. Обе были яркими, смелыми и не похожими на привычных звезд. Но многим тогда казалось, что именно у Синди больше шансов стать главной певицей десятилетия. У нее был мгновенно узнаваемый голос, почти панковская свобода и образ, в котором странность превращалась в силу. В то время как Мадонна делала ставку на провокацию и контроль над собственным мифом, Лопер брала живостью, самоиронией и ощущением абсолютной естественности даже в самом эксцентричном виде.
0: Синди Лопер. Gonna be you.

Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Opus под эксклюзивное звучание Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «СЗ Opus». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Opus от девелопера Pioneer. Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера.

0: Реклама.
1: Два моря. Средиземное и Эгейское.
2: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
2: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
2: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
5: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
7: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу «Радио Монте-Карло Падл Кап». Изысканная атмосфера загородного отдыха, спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Банк говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
1: АО точка, ООО банк точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
13: Sunny.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: радио Монте-Карло.
1: Музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко в эти выходные завершает сезон показами двух знаковых спектаклей. 9 июля театр покажет любовный напиток Доницетти в постановке Людмилы Налетовой, изящную музыкальную комедию, где любовный сюжет разворачивается через череду забавных недоразумений. А с 10 по 12 июля на основной сцене пройдут заключительные в этом сезоне показы «Лебединого озера» в постановке Владимира Бурмейстера, одной из самых известных и долговечных версий этого балета в истории московской сцены при поддержке радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%.

0: обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже 3-й лимонад?
2: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: 6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я эмоционально включаюсь в эти песни. Я реально чувствую то, о чем...

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
6: Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.

0: радио Монте-Карло.
1: 11 июля в парке Музеон пройдет Московский фестиваль танцев. Проект объединит танцевальные клубы, профессиональных исполнителей и всех, кто хочет почувствовать ритм и энергию танца. На площадке будут работать тематические зоны с разными направлениями, пройдут показательные выступления, мастер-классы и шоу-программа. В программе также заявлены лаунж-зона и лекторий. Начало фестиваля в полдень.
0: Афиша.

0: 90560 от 23 декабря 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Let's go straight to number one.
1: Вы слушаете радио Монте.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: worry, be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a